0: Probuďte se. Je čas na aplaus.
1: Совершенно запрещённые Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!